ваш Парижер Зинедином. Conservez au plus proche la mémoire volatile.